0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: You can't touch this.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута, плюс 18 за окном, днем до плюс 23-25, без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самаре поставлена точка в длительном споре о судьбе стадиона «Буревестник». Бывший спортивный объект сменит владельца. В кассации устояло решение нижестоящего суда о передаче городу неиспользуемого по назначению стадиона. В настоящее время на территории «Буревестника», которая располагается напротив губернского рынка, размещены торговые ларьки. Ранее стадион был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Это так называемый промежуточный статус. Специалисты должны организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы. По ее результатам стадион могут включить в список объектов культурного наследия с последующим восстановлением. Глава Роснефти предложил меры для борьбы с топливным кризисом. Свои идеи Игорь Сечин представил президенту, пишет «Коммерсант». Среди предложений – обязать нефтяные компании отправлять на переработку в России не менее 30% добытой нефти. Также Сечин предлагает дать приоритет при покупке бензина и дизельного топлива на бирже конечным потребителям, а не посредникам. Ранее сообщалось, что за последние дни 16 регионов, в том числе соседние Саратовская и Пензенской области, ввели лимиты на продажу топлива. В Самарской области на независимых АЗС цены на бензин точечно взлетели до 100 рублей за литр. На федеральных сетях наблюдаются очереди. На сдаче вторсырья жители Самарской области заработали десятки миллионов рублей. Таковы промежуточные итоги работы сети экопунктов. По данным Минприроды, за 9 месяцев жители сдали почти 900 тонн вторсырья и получили свыше 20 миллионов рублей. Экопункты принимают пластик, макулатуру, стекло, шины, бамперы, бытовую и оргтехнику, одежду, черные и цветные металлы. Все собранное отправляется на переработку. Шины превращаются в дизельное топливо и резиновую крошку, а одежда – в утеплители и мебельные набивки. Внебюджетные места в вузах по юридическим специальностям сократят, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. По его словам, такое сокращение сейчас необходимо, поскольку в ряде вузов, где получают дипломы о юридическом образовании, эти дипломы не соответствуют тем знаниям, которые должны получать выпускники. На набережной Самары до конца месяца смонтируют бесплатные питьевые фонтанчики. Первый уже работает на Ленинградском спуске. Кроме того, к новому пляжному сезону Самарская набережная запустила собственную линейку питьевой воды. Samsung начала делать экраны для первого складного айфона. СМИ узнали, что южнокорейская компания выпустит около 3 миллионов OLED-дисплеев, которые поставит Apple до конца года. Это косвенно указывает на то, что складной iPhone может выйти уже этой осенью. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 18.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Отличного вам утра вместе с радио «Мегаполис», где всегда звучит хорошая музыка. 7.12 в Самаре, вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Четверг на календаре, 25 июня. На улице сейчас плюс 18, обещаю днем до 25, осадков не предвидится. Какие советы на этот день дают нам астрологи, послушаем через пару-тройку минут. Сейчас на радио «Мегаполис» информация о дорожной обстановке в Самаре. Не появилось пока что крупных пробок, по данным Яндекс.Карт. Движение в городе загружено всего на 2 балла, дороги почти свободны.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 7.15, Самара, радио Мегаполис, золотые хиты. Какая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью? Выясним на 103.6 FM в предстоящие 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы, день рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги, отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи, ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы, день безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
1: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 21 минута, на улице плюс 18 градусов, на 103.6 FM. Прямо сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность. Ожидается, осадков не обещают. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Самара 103,6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Life is life. Самаре 7 часов 43 минуты. На радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра. Сегодня четверг, 25 июня. Родившимся в этот день писателя, которого многие считают пророком, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
6: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
7: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. На 3 балла загружено движение. Самые крупные пробки на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе и на Московском шоссе от Николая Панова до Луначарского.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Stretching. Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис Самаре, 7 часов 48 минут. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей рай

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо все.

Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 57 минут. У нас впереди свежий выпуск новостей после прогноз погоды. А сейчас насладимся музыкой, понятной без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 8 часов 1 минута, на улице плюс 19 градусов, днем до плюс 23-25 без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области на 2 недели вводятся ограничения на продажу топлива. Не более 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на одну машину. Топливо отпускают только в бак автомобиля. Заливка в канистры запрещена. Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не попадают под это регулирование. Решение принял оперативный штаб региона из-за резко выросшего спроса, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он отметил, что если ситуация будет стабилизироваться более быстрым темпом, то ограничения будут отменены раньше. Над Самарой закрыли небо. Режим «Ковер» действует в регионе с 6 часов утра. Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Росавиация предупредила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумыч. В России запустят новый вид вкладов с госзащиты для накопления на жилье. Договор будет заключаться на срок не менее 3 лет. Пополнять вклад в любое время сможет как сам владелец счета, так и третьи лица. Государство обеспечит повышенную страховку таких вкладов. В случае отзыва лицензии у банка вкладчику вернут 100% суммы вместе с процентами, но не более 10 миллионов рублей, пишет агентство РИА. В систему ОМС впервые включили мониторинг состояния россиян с сахарным диабетом и с артериальной гипертензией. Как пишет российская газета, все это позволит не только контролировать ключевые показатели на постоянной основе, но и также своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. РПЛ опубликовал календарь на новый сезон. Чемпионат пройдет с 24 июля по 29 мая. В первом туре действующий чемпион «Зенит» встретится на выезде в Самаре с тольяттинским «Акроном». ЦСКА примет «Балтику», «Спартак» – дебютанта турнира «Родину». Крылья Советов в гостях сыграют с московским «Динамо». Точные даты матчей будут известны позднее. Между собой «Крылья» и «Акрон» сыграют в пятом туре в 20-х числах августа. В минувшем сезоне судьба золотых медалей чемпионата России решалась в 30-м туре. «Зенит» опередил Краснодар на 2 очка. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек. Евро 85 рублей и 18 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.10 Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую. Приятнейшего утра четверга вам желаю. На календаре 25 июня. На улице сейчас плюс 19 градусов, обещаю днем до 25 и без осадков. Какие произведения попали в обновленный список из 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДКЖ имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-03-25.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 3 балла они загружены, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего заторы на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе и на улице Авроры от Южного моста до промышленности.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 19 минут, плюс 19 за окном. На 103.6 FM. Катя Григорьева с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: Реклама.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегафон.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре половина девятого. За окном сейчас плюс 19 градусов. Далее на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на четверг. А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Договор будет заключаться на срок не менее 3 лет. В случае отзыва лицензии у банка, вкладчику вернут 100% суммы вместе с процентами, но не более 10 миллионов рублей, пишет агентство РИА. В Сызрани жителям дома, пострадавшего от атаки беспилотников в апреле, все еще не выплатили компенсации. Ситуация обсуждалась на встрече с участием министра строительства региона, мэра города, представителей прокуратуры и Следственного комитета. Напомню, из-за атаки беспилотника в Сызрани 22 апреля рухнул подъезд жилого дома. Поставлена точка в длительном споре о судьбе стадиона «Буревестник» в Самаре. Бывший спортивный объект сменит владельца. В кассации устояло решение нижестоящего суда о передаче городу неиспользуемого по назначению стадиона. В настоящее время на территории «Буревестника», который располагается напротив губернского рынка, размещены торговые ларьки. РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. Чемпионат пройдет с 24 июля по 29 мая. Талитинский «Акрон» начнет турнир в Самаре. Соперник – действующий чемпион страны «Зенит». А стартует первый тур матчем в Москве между «Динамо» и «Самарскими крыльями Советов».
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.43 в Самаре. На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра четверга желаю вам. Сегодня 25 июня. Об историческом футбольном событии, произошедшем именно в этот день, в 1994 году, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегафон».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре, Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1994 во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол

0: молодые ветра.
1: В Самаре 8 часов 58 минут. Впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды. А через минуту на радио Мегаполис музыка, понятная без слов.
2: Реклама. Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 20 градусов, днем ожидается до 25, без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Курумыче на вылет задерживаются как минимум 5 рейсов. Вылет самолета Red Wings в Екатеринбург перенесли на 1.5 часа на 10 утра. Самолет Победы в Москву вылетит в 11.45 с задержкой в 40 минут. С 10 утра на 2 часа дня перенесен вылет лайнера авиакомпании «Россия» в Москву. Самолет этой же авиакомпании в Петербург вылетит вместо 11 часов в 3 часа дня. Напомню, в регионе объявлена угроза атаки беспилотников. С 6 утра действует режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Самарской области ввели лимиты на продажу топлива. В ближайшие две недели АЗС будут отпускать по 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину. Также введен запрет на отпуск топлива в канистры. В правительстве отметили, что в последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций. Россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Закон принят Госдумой. Он заработает с 1 января. Депутаты считают, что это поможет россиянам накопить деньги на покупку квартиры, финансирование строительства дома или участие в долевом строительстве. Банк также может предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Договоры будут застрахованы. Максимальное возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Пополнять такой вклад можно без ограничений, а уже с 1 года использовать для оплаты первого взноса по ипотеке. В Тольятти появилось кольцо 60-летия автобаза. Такое название получила развязка на пересечении Южного шоссе, улиц Заставной и Воскресенской. Соответствующее решение принял городской парламент. 60-летний юбилей автобаз отметит в июле. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены, на третьем – стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы, адвокаты, военные, программисты и пилоты. Об этом пишет афиша «Дели» со ссылкой на исследование. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, четверга, на календаре 25 июня. В Самаре 9 часов 10 минут, за окном плюс 20 градусов. Мы начинаем разгадывать с вами невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Спонсор игры АО «Самара Падл». На правах рекламы «Пульс Падл» Самара – новый формат активного отдыха для тех, кто выбирает движение, стиль и качественное окружение. Подробности на сайте pulspadl.ru. На кону подарочный сертификат на бесплатное посещение «Пульс Падл Самара». В него входит бесплатная аренда корта и инвентаря на 1 час. И вот невероятный вопрос сегодняшний, внимание. Скорее всего, у вас 3 дня в месяц, когда вы обходитесь без этого. Повторю, скорее всего, у вас 3 дня в месяц, когда вы обходитесь без этого. Что у среднестатистического взрослого получается не чаще 3 дней в месяц. Как вы думаете, 25-07-021, дозванивайтесь, предлагайте варианты, желаю удачи, 25-07-021. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. На 4 балла они загружены, по данным Яндекс.Карт. Местами есть затруднения. Самые серьезные на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина и на Антонова-Овсеенко от Карбышева до Авроры.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: А то

0: 9.18 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где невероятный вопрос мы разгадываем. Скорее всего, у вас 3 дня в месяц, когда вы обходитесь без этого, что у среднестатистического взрослого получается не чаще 3 дней в месяц. 25-07-021, звоните, предлагайте варианты, удачи. Доброе утро, как думаете вы?
1: Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сходить в баню?
0: О другом у нас речь. Без чего 3 дня всего в месяц обходится среднестатистический взрослый? Давайте подумаем. А вы что скажете нам? Доброе утро.
2: Алло, доброе утро. У нас 2 версии, допустим. Общее время нахождения без сотового телефона, первая версия.
0: Так.
2: И вторая версия, допустим, выспаться.
0: Ну вот первая версия ваша, мне кажется, она ближе к правильному ответу. По духу и по смыслу. Но речь все-таки не о телефоне. Спасибо. Поразмышляем.
2: Спасибо.
0: Еще. Доброе утро. Вы что скажете нам?
3: Доброе утро. Моя версия без сладкого.
0: Пусть будет как вариант. Тоже хорошо, но речь немножко о другом. Спасибо. Без чего же еще среднестатистический взрослый может обойтись всего 3 дня в месяц? 25-07-021. Звоните, предлагайте варианты. Удачи. А сейчас у нас 103.6 FM. Анна Романова и гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
4: Радио Мегаполис.

0: 9.24 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. Вернемся скоро к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
0: Возвращаемся к невероятному вопросу на радио Мегаполис. Скорее всего, у вас 3 дня в месяц, всего-навсего, когда вы обходитесь без этого. Что у среднестатистического взрослого получается не чаще 3 дней в месяц. 25-07-021. Предлагайте варианты. Удачи. Доброе утро. Слушаю вас.
4: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, без интернета или без соцсетей?
0: Речь не о том, а не о другом. Хотя в интернете мы тоже это делаем. Давайте поразмышляем, о чем может идти речь.
4: Спасибо.
0: Доброе утро. Вы что ответите?
5: Да.
0: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Без кофе.
0: Без кофе. Супер вариант. Ну и он далек от правильного ответа. Благодарю. Доброе утро. Вы что скажете нам?
6: Здравствуйте. Может быть, без интернета?
0: И в интернете мы тоже это делаем, но чаще, наверное, все-таки офлайн в реальной жизни. Давайте подумаем. Вот что-то удается не делать среднестатистическому взрослому не чаще 3 дней в месяц. Это небольшой намек. О чем же может идти речь? 25-07-021. Дозванивайтесь своими вариантами. Удачи!
1: Реклама. Самара. Ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону. +7 925 597 66 85.
7: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: Половина десятого в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, а сейчас на 103.6 FM, краткий выпуск новостей, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Самары приостановил работу. Режим «Ковер» действует в регионе с 6 утра. Воздушное пространство закрыто на всех высотах. В Самарской области на 2 недели вводят ограничения на продажу топлива. Не более 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на одну машину. Топливо отпускают только в бак автомобиля. Заливка в канистры запрещена. Такое решение принял оперативный штаб региона. Прохладное и дождливое окончание июня прогнозируют самарские синоптики. Температура воздуха в конце месяца будет ниже нормы на 2 градуса. Сегодня до плюс 26 и преимущественно без осадков. С пятницы вновь пойдут дожди. К выходным, по информации Гисметео, температура понизится. К 30 июня на улице прогнозируется всего плюс 17. Сборная Аргентины стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Такой прогноз после второго тура группового этапа представил суперкомпьютер британской аналитической компании «Опта». Шансы аргентинцев на победу оценили примерно в 15%. В тройку главных претендентов также вошли сборные Франции и Испании. До начала турнира фаворитом считалась Испания, затем первое место заняла Франция.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер неустойчивый. Слабый. Температура днем 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 9.36, на радио Мегаполис невероятный вопрос. Скорее всего, у вас 3 дня в месяц всего, когда вы обходитесь без этого. Что же получается не делать у среднестатистического взрослого не чаще 3 дней в месяц? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Давайте послушаем их. Доброе утро, слушаю вас.
1: Ну, у меня еще одна версия, либо без просмотра новостей, либо фильмов.
0: Без просмотра чего-то. Принимается тоже как вариант возможный, но ищем что-то другое. Спасибо за очередную попытку. Размышляем.
1: Спасибо.
0: Доброе утро, ваше предположение?
2: Доброе утро, может быть, без покупок?
0: Как думаете, много дней в месяц удается вам продержаться? Ну, такие бесплатные дни, что называется. Сколько их у вас?
2: Конечно, редко, но стараюсь, да.
0: Скорее всего, примерно 3 дня в месяц обойдетесь вы без трат денег. Это правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос.
2: Ура!
0: У среднестатистического взрослого получается это не чаще 3 дней в месяц. Вот такая статистика, ну, наверное, неутешительная скорее. Как зовут вас?
2: Юлия.
0: Юлия, поздравляю с победой, умница, разгадали и получаете
2: спасибо
0: заслуженный
2: большое
0: приз. Это подарочный сертификат на бесплатное посещение «Пульс Падл Самара». Тратить деньги не придется. Входит в этот сертификат бесплатная аренда корта и инвентаря на 1 час. Поздравляю, Юля.
2: Супер, спасибо большое. Я, Юлия, с Речной, разгадала невероятный вопрос. Очень рада.
3: Реклама. Самара. Ловите новый спорт. Пульс Падл. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падл заряжает уже с первой игры. Запись по телефону. +7 925 597 66 85.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром. Как обычно, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
3: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: 7:43 в Самаре, на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга на календаре 25 июня. Родившимся в этот день всемирно известным британском писателе, которого вдохновили русские революционеры, Катя Григорьева, будет рассказывать в ближайшие пару-тройку минут на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Добрый

0: 8-9-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Что на самарских дорогах? Пора посмотреть. По данным Яндекс.Карты, на 4 балла загружены они к этой минуте. Сильнее всего на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности, на улице Авроры от Дыбенко до Мариса Тереза, а также на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партсъезда.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 48 минут в Самаре. Катя Григорьева с нами сейчас на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность, а пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполь».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 22 за окном, днем до 23-25 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области на 2 недели вводятся ограничения на продажу топлива. Не более 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на одну машину. Топливо отпускают только в бак автомобиля. Заливка в канистры запрещена. Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не попадают под это регулирование. Решение принял оперативный штаб региона из-за резко выросшего спроса, сообщил губернатор Вячеслав Федоричев. Он отметил, что если ситуация будет стабилизироваться более быстрым темпом, то ограничения будут отменены раньше. В России запустят новый вид вкладов с госзащитой для накоплений на жилье. Договор будет заключаться на срок не менее 3 лет. Пополнять вклад в любое время сможет как сам владелец счета, так и третьи лица. Государство обеспечит повышенную страховку таких вкладов. В случае отзыва лицензии у банка вкладчику вернут 100% суммы вместе с процентами, но не более 10 миллионов рублей, пишет агентство РИА. В систему ОМС впервые включили мониторинг состояния россиян с сахарным диабетом и с артериальной гипертензией. Как пишет российская газета, все это позволит не только контролировать ключевые показатели на постоянной основе, но и также своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. РПЛ опубликовал календарь на новый сезон. Чемпионат пройдет с 24 июля по 29 мая. В первом туре действующий чемпион «Зенит» встретится на выезде в Самаре с тольяттинским «Акроном». ЦСКА примет «Балтику», «Спартак» – дебютанта турнира «Родину». Крылья Советов в гостях сыграют с московским «Динамо». Точные даты матчей будут известны позднее. Между собой «Крылья» и «Акрон» сыграют в пятом туре в 20-х числах августа. В минувшем сезоне судьба золотых медалей чемпионата России решалась в 30-м туре. «Зенит» опередил Краснодар на 2 очка. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек. Евро 85 рублей и 18 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем, о каких переменах заявил один из мировых автогигантов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Toyota решили. Компания выпускает слишком много версий одних и тех же машин, и надо радикально сократить этот список, чтобы снизить издержки и упростить производство. Судите сами, у внедорожника 4Runner сейчас 12 модификаций, у кроссовера Grand Highlander и у знаменитого пикапа Tundra по 10. А первой жертвой оптимизации стал перспективный электромобиль Lexus LF ZC. Он должен был стать технологическим флагманом, но интерес к дорогим электрокарам слабый, и проект свернули еще до начала производства. Водородный седан Mirai, в который вложены огромные ресурсы, за целый год разошелся тиражом меньше 2000 штук, и это тоже кандидат на вылет. В общем, зачем держать в линейке спорные модели, если есть Corolla, Camry и RAV4? Эпоха, когда автогиганты пытались угодить абсолютно каждому водителю на планете, заканчивается. Наступает время жесткого прагматизма.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 21 минута. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю приятного утра. Четверга на календаре 25 июня. На улице сейчас +22 градуса. Обещаю, днем до 25, осадков не предвидится. На 103.6 FM мы послушаем сейчас с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал «Роллинг Стоун» обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги и R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 32 минуты, на улице плюс 22 градуса. Через минуту на 103.6 FM подробнее поговорим о погоде. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. В Самарской области молодым семьям компенсируют расходы за найм жилья. Размер выплаты будет зависеть от количества детей. Заявление на получение поддержки можно подать через госуслуги. В Самарской области ввели лимит на продажу топлива. В ближайшие две недели АЗС будут отпускать по 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину. Также введен запрет на разлив топлива в канистры. В Тольятти появилось кольцо 60-летия АвтоВАЗа. Такое название получила развязка на пересечении Южного шоссе улиц Заставной и Воскресенской. Соответствующее решение принял городской парламент. 60-летний юбилей АвтоВАЗ отметит в июле. Швейцария вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу с первого места в группе. Сборная обыграла Канаду со счетом 2-1 в заключительном матче. Канадцы стали вторыми и также вышли в плей-офф. В другой игре Босния и Герцеговина победила Катар со счетом 3-1, а сборная Бразилии разгромила Шотландию со счетом 3-0.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47, с нами на 103.6 FM, прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1994-го во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 23 градуса, днем ожидается до плюс 25 без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Росавиация заявила об отмене ограничений в аэропорту Самары. Крумыч снова принимает и выпускает самолеты. Ограничения действовали около 4 часов. К этой минуте в самарском аэропорту задерживается вылет 4 рейсов и прилет 8. Госдума не поддержала увеличение выплат по европротоколу. Депутаты отклонили проект, который предлагал повысить максимальную выплату по ОСАГО с 200 до 300 тысяч рублей. Инициативу внесла фракция «Новые люди». Авторы объясняли предложение ростом цен на автомобили и ремонт. В Тольятти студента одного из колледжей приговорили к исправительным работам за передачу банковской карты мошенникам. За пластик учащемуся обещали 10 тысяч, но деньги он так и не получил. Сама карта использовалась мошенниками. Через нее было проведено более 700 тысяч рублей, похищенных у граждан. Владелец карты решением суда проведет на исправительных работах полгода. В Самаре отменили комплексную застройку участка у берега Волги. Речь идет о территории в границах улицы Советской Армии, 3 и 4 просек. Решение основано на позиции местных жителей, сообщили в Министерстве градостроительной политики. Участок находится прямо у берега Волги, в районе пляжа под спуском улицы Советской Армии. По соседству располагается памятник архитектуры, дача Константина Головкина, более известная как «Дача со слонами». Решение о комплексной застройке этой площадки мэрия приняла еще в 2022-м. В документах указывалось, что под снос планируется пустить 7 домов по улице Советской Армии. Прохладное и дождливое окончание июня прогнозируют самарские синоптики. Температура воздуха в конце месяца будет ниже нормы на 2 градуса. Сегодня тепло до плюс 26 и преимущественно без осадков. С пятницы вновь пойдут дожди. К выходным, по информации Гисметео, температура понизится, а к 30 июня на улице прогнозируется всего плюс 17 градусов. Бывший стадион «Буревестник» в Самаре сменит владельца. В кассации устояло решение нижестоящего суда о передаче городу неиспользуемого по назначению стадиона. В настоящее время на территории «Буревестника», которая располагается напротив губернского рынка, размещены торговые ларьки. Ранее стадион был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Это так называемый промежуточный статус. Специалисты должны организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы. По ее результатам стадион могут включить в список объектов культурного наследия с последующим восстановлением. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Чудесный хит Оливия Адамс, Фул Миланс на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, приятного вам четверга желаю на календаре 25 июня. Вернемся скоро, буквально через минуту, к любимой музыке на 103.6 FM. Три хита на очереди у нас, в том числе кое-что из новенького. Леони, Каллум Скотт, Стей.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-800-273-2010.
1: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДКЖ имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-0325.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегафон».

0: Это Беллини на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. 11:33 в Самаре. В предстоящие 15 минут на 103.6 FM только музыка. На подходе Дамиана Дэвид, Next Summer. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России все чаще задерживают сдачу новостроек. По данным единого ресурса застройщиков, к июню строилось 125 миллионов квадратных метров жилья. Из них 13% объектов вводятся с переносом сроков сдачи. За год объем таких проектов вырос примерно на 30%, а средняя задержка составляет 3,5 месяца. Росавиация заявила об отмене ограничений в аэропорту Самары. Курумыч снова принимает и выпускает самолеты. Ограничения действовали утром около 4 часов. В некоторых селах Борского района уже более месяца не вывозят мусор с контейнерных площадок, передает «Волга-Ньюс». По словам местных жителей, у переполненных баков активизировались крысы, собаки растаскивают содержимое мусорных мешков, начали захаживать лисы. В мусорном рекоператоре проблемы с невывозом отходов объяснили дождевой погодой. В Тольятти студента одного из колледжей приговорили к исправительным работам на полгода за передачу банковской карты мошенникам. За пластик учащемуся обещали 10 тысяч рублей, но деньги он так и не получил. Сама карта использовалась мошенниками. Через нее было проведено более 700 тысяч рублей, похищенных у граждан. Сегодня на чемпионате мира по футболу 15-й игровой день. Вечером сыграют Кюрасао против Кот-д'Ивуара, а также Эквадор против Германии.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер неустойчивый. Слабый. Температура днем 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Джейсон Донован на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где через пару минут мы начнем слушать с вами лучшие песни разных десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке Эдвард Майя, Вика Жигулина, «Stereo Love», «I Breathe» от Wacom и «Pesh Boys».
1: Реклама. Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 23 на улице, новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области ограничили продажу топлива. Временные меры действуют с этого дня. Решение приняли для борьбы со спекуляцией. Теперь на одной самарской заправке можно купить не более 40 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо продают до 100 литров в зависимости от вида транспорта. Также запрещена продажа топлива в канистры и другие емкости. Аналогичные ограничения ранее ввели более чем в 20 регионах России. В Самарской области в перечне проблемных объектов остаются 5 домов. В их строительство ранее вложились более 400 дольщиков. 3 дома из 5 планируют достроить. Это многоэтажки в Самаре, на пересечении Садовой и Вилоновской, на Садовой 281 и в границах 136-го квартала на улице Ленинской. После того, как эти дома сдадут, будут восстановлены права 300 человек. А вот 2 проблемные долевки в Тольятти достраивать не будут. Это признали нецелесообразным. Дольщики домов на Ларина 2 и на улице 40 лет Победы 5 получат либо денежную компенсацию, либо жилье в других домах, передает «Комсомолка». Волга у берегов Самары стала теплее. Несмотря на дожди, температура воды приблизилась к отметке в плюс 21 градус. В Тольятти вода прохладнее, немного выше плюс 20. Сегодня в регионе безветренная и без осадков погода до плюс 26 градусов. В ночь на пятницу местами пройдет небольшой дождь, а на завтрашний день действует предупреждение о непогоде. В пятницу похолодает, местами ожидается сильный дождь, не исключается гроза, возможен град. Порывы северного ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ростех начал собирать двигатели для нового самолета. Речь о пассажирском лайнере «Сухой Суперджет-100». В госкорпорации рассказали, что первые разработки планируют передать заказчику в ближайшие месяцы. В июне двигатель ПД-8 получил сертификат, который позволяет начать его серийное производство. При этом сертификация самого самолета «Суперджет-100» еще продолжается. В Минпромторге рассчитывают завершить ее в конце этого или в начале следующего года. Двигатель ПД-8 предназначен для самолетов «Суперджет-100» и самолетов «Амфибия». Амфибий Б-200. Он был создан на замену французско-российским силовым установкам. Российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег. Все из-за резкого роста спроса на наличные. По данным газеты «Известия», с начала года объем денег на руках россиян вырос почти на 2 триллиона рублей. Это более чем в 2 раза превышает показатель за весь прошлый год. Эксперты связывают рост спроса на наличные с перебоями в работе интернета, усилением контроля за денежными переводами, снижением ставок по вкладам и изменениями в налоговом законодательстве. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 26 июня. В пятницу в Самаре будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер северный, 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый, температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, а завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Мегаполис».

0: Couple Disco Machine на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения дня. На календаре четверг, 25 июня. Об интересных фактах, связанных с одним из главных памятников мировой архитектуры, дворцом Дожи в Венеции, Анна Романова расскажет нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Еще раньше послушаем группу «Мечтать», песню «Летчик» на радио Мегаполис через пару минут.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у «Космопорта-2» сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: группы «Мечтать» на радио «Мегаполис» «Золотые хиты». Впереди Каллео с роскошной балладой «Way Down We Go», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова вместе с нами.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Don't worry. Be happy.
1: Радио Мегаполис.
2: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
1: С вами Радио Мегаполис.

0: Группа «Моральный кодекс» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 12 часов 33 минуты. Впереди из музыки суперхит «Dive into the Ocean», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области на 2 недели ограничили продажу топлива на АЗС. Временные меры действуют с этого дня. Решение приняли для борьбы со спекуляцией. Теперь на одной самарской заправке можно купить не более 40 литров бензина на автомобиль. Запрещена продажа топлива в канистры. В Самарской области в перечне проблемных объектов остаются 5 домов. В их строительство ранее вложились более 400 дольщиков. 3 дома из 5 планируют достроить. Это многоэтажки в Самаре. А вот 2 проблемные долевки в Тольятти достраивать не будут. Это признали нецелесообразным. Вложившимся в строительство выплатят компенсации. Вода у берегов Самары стала теплее. Несмотря на дожди, температура воды приблизилась к отметке в плюс 21 градус. В Тольятти вода прохладнее, немного выше плюс 20. На завтрашний день действует предупреждение о непогоде. Похолодает, местами ожидается сильный дождь, не исключается гроза, возможен град. Порывы северного ветра в пятницу могут достигать 20 метров в секунду. Каждый 3-й автомобиль Hyundai в России водит женщина. Похожие результаты у Mazda и Cherry, пишет газета «Рус» со ссылкой на аналитиков. Самые мужские марки «ГАЗ» и «ВАЗ», показало исследование. Аналитики также выяснили, что каждый 8-й автомобиль «Лада» водит соотечественник моложе 25. Больше всего людей в возрасте управляют «Рено».
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в пятницу, 26 июня. Облачно, с прояснениями, будет в Самаре кратковременный дождь, обещают. Местами сильный. Гроза, возможно, ветер северный, 4,9 метров в секунду. При грозе порывистые температуры. Предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: приятно.
1: Группа Studio на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. А далее на 103.6 FM подборка из трех хитов, представляющих разные десятилетия. Золотая коллекция радио Мегаполис. В этом отрезке Авеньоры Кадебустани, Summer Sun от группы Texas, а также Crowded House, Don't Dream It So.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
3: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
4: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
5: 373-2010.
6: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону плюс 7 925 597 66 85.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
8: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
9: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
10: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДКЖ имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-03-25.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
11: Золотая коллекция радио Мегаполис.

0: Сутенеры Кадабастани в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра и потом пятерка лучших песен о любви. Среди них свежий суперхит Тедди Суимса «Мистер Know-It-All». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь соседей. Кроме хостелов, причинами скандала в жилых домах становится открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. «Известия» пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В России предложили ввести семейный отпуск для школьников продолжительностью до 5 учебных дней. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. В Самарской области ограничили продажу топлива. Временные меры будут действовать 2 недели. Решение принято для борьбы со спекуляцией. Теперь на одной самарской заправке можно купить не более 40 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо продают до 100 литров в зависимости от вида транспорта. Также запрещена продажа топлива в канистры. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций. В Самарской области ненадолго закончились дожди. Относительно сухой погоды будет только сегодня. Уже завтра подует северный ветер, ночью местами пройдут небольшие осадки, а в пятницу днем дожди усилятся, не исключается гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии GTA. Первыми покупателями игры стали пользователи из Новой Зеландии. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны 2 разных издания. Действие GTA 6 развернется в городе Вайс-Сити. В центре сюжета – криминальная пара. Впервые за 25-летнюю историю франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 26 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный – 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью – до 15 градусов тепла, завтра днем – плюс 18-20. Сейчас в Самаре – плюс 23 градуса.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ 3 отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2024 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
8: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 23 градуса. В пятницу, 26 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис».
1: Here's mine. I found out

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85. Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 26 июня в пятницу в Самаре будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супер вкус и нокаут для цен. Всего 59.99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 23 градуса. В пятницу, 26 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: work.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 26 июня, в Самаре будет облачно. С прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 23 градуса.
2: Реклама.
0: Где здесь?

0: сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
1: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
7: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДК имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-03-25.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 23 градуса. В пятницу, 26 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 26 июня в пятницу в Самаре будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 23 градуса. В пятницу, 26 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт Профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 26 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный – 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью – до 15 градусов тепла, завтра днем – плюс 18-20. Сейчас в Самаре – плюс 23 градуса.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
7: Дорога в облака.
6: «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 23 градуса. В пятницу, 26 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
1: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса.

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 26 июня в пятницу в Самаре будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 373-2010. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Дом у «Космопорта 2» сдан.
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
3: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
4: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 23 градуса. В пятницу, 26 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДКЖ имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-0325.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
4: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град, ветер северный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 18 до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
3: Дорога в облака.
2: «Дорога в облака». Этот город, ветер знает, Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 26 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 18 до 23 градусов тепла.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альта Профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: тебя с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 26 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 18 до 23 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
3: Добрый вечер, Самара.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Телефон рекламной службы 207 21 27.
7: Радио Мега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы. День неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки. Внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы. Ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 26 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 18 до 23 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход, а за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

полет. Двух сердец дуэль каждый день идет, как за годом год. От пустых затей не уйти вперед, от пустых затей снег и гололед, так за годом год.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супер вкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Пятница.
1: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне, усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков, вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы. День неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки. Внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы. Ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи, шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

Оно не скучает, оно умирается скуки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночества.

бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то за

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. What you got?

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.